0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня, 24 августа, католическая церковь чтит память святого апостола Варфоломея. Он принадлежал к первым ученикам Иисуса Христа. Апостол Варфоломей проповедовал в Индии и Армении, где принял мученическую смерть в Дербенте. Около 410 года мощи святого Варфоломея были перенесены из Албаны в Мартирополь, а затем мощи перенесли в итальянский город Беневенто, где они хранятся в настоящее время. С X века часть мощей апостола хранится на острове Тиберина в римской церкви Сан-Бартоломео. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Франциска Рачуниса. Арестован и приговорен к 25 годам лагерей. Отбывал срок в Воркуте, Тайшете и лагерях Мордовии. Освобожден в 1965 году. Работал в приходах Литвы. В 90-х годах был настоятелем храма святого Людовика в Москве. Умер 24 августа 1997 года. «Всей жизнью моей хочу славить Господа». Новости из Ватикана по-русски.
3: Госсекретариат Ватикана обнародовал детали программы поездки в Москву архиепископа Галлахера, секретаря Святейшего Престола по связям с государствами и международными организациями. Первая дипломатическая встреча состоится во вторник, 25 августа. Монсеньор Галлахер встретится с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В тот же день ватиканский иерарх пообщается с председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Антонием. В среду, 26 августа, пройдут переговоры с советником президента Российской Федерации по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым. Третий день визита ватиканского иерарха в Москву будет полностью посвящен местной католической общине. Он встретится с духовенством и монашествующими, возглавит святую мессу в Кафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии и затем пообщается с российскими епископами.

22 августа, по завершении визита в республику Сан-Марино, папа Лев XIV посетил Римини и выступил перед участниками 47-го митинга «Дружбы народов», организованного движением «Общение и освобождение». Обращаясь к участникам встречи, Святейший Отец напомнил, что само название этого начинания сегодня звучит особенно злободневно. В мире, переживающем войны и кризисы, мир берегут и распространяют люди, которые не боятся встречаться, слушать друг друга и вступать в честный диалог. Именно поэтому митинг стал перекрестком для церкви и общества, где одна встреча порождает другие. Размышляя о христианском ответе на вызовы современности, епископ Рима подчеркнул: следовать за Иисусом Христом после трагедий и перезапусков XX века означает, по сути, ясно осознать: со злом нельзя бороться злом. Вместо реализма силы, который вновь вооружает мысли, слова и целые народы, христианская культура призвана предложить реализм милосердия. В его основе убеждение, что даже противник остается братом или сестрой, с которыми необходимо встретиться лицом к лицу и искать путь к истине и примирению. Именно отсюда начинается глубокая перемена самого образа жизни. Освобождать человеческие отношения от подозрительности, культуру от высокомерия, образование от идеологии, труд от поклонения прибыли, а технологии и финансы от участия в разрушительных и смертоносных проектах. Папа призвал распознавать несправедливое устройство власти, лежащее в основе нищеты, неравенства, войн и экологических катастроф, дерзновенно менять курс, начиная с самих себя, а также обезвредить технологический прогресс, когда он становится всепроникающим и разрушительным. Обращаясь к юным участникам встречи, Лев XIV отметил многочисленных молодых волонтеров, знак того, что будущее — это обетование, а не угроза. Новые поколения не должны замыкаться в собственных группах и в привычном кругу общения, а расширять связи, выходить навстречу людям других культур и особенно тем, кто живет в бедности и на периферии общества. Святейший Отец отметил, что вера распространяется именно привлекательностью самой христианской жизни. Церковная община призвана своим образом жизни свидетельствовать, что жить по Евангелию действительно возможно. Лев XIV обратился непосредственно к движению общения и освобождения, призвав любить церковь и беречь единство, внимать друг другу, вдохновляться верой друг друга и вместе искать новые шаги под руководством пастырей и с открытостью Святому Духу. Соборность — это не название какого-то процесса, а само естество народа, который в дружбе и встрече чувствует, что принадлежит лишь Богу, — подчеркнул папа. Именно такой стиль жизни может стать знаком времени, показывающим, что каждый дар предназначен для общего блага, что всякое богатство умножается, когда им делятся, а страх можно преодолеть». Пусть любовь, которая движет солнце и светило, продолжает направлять нас, дорогие братья и сестры, сказал папа Лев XIV.

0: Еще одним этапом пастырской поездки Льва XIV в Риме стала встреча в кафедральном соборе с больными, людьми с инвалидностью и нуждающимися, которым помогает местное отделение фонда «Каритас». «Это собор Римени, и здесь вы дома», — сказал папа, обращаясь к паломникам. Именно так поступал Иисус. Встречая больных, людей с увечьями и обездоленных, он принимал их и ставил в центр внимания, возвращал им достоинство, являя всем милосердную любовь Бога. Люди, которых Христос исцелял и поддерживал, нередко становились его последователями и входили в общину учеников, отметил папа. «Так должны поступать и мы, позволить Иисусу исцелить нас, простить, обратить, а затем быть вместе в Его церкви. Эту общину Он создал, чтобы нести всем благую весть о Его победе над грехом и смертью». Лев XIV поблагодарил больных и нуждающихся за участие во встрече и призвал не оставаться в стороне от церковной жизни. У каждого есть место в приходах, объединениях, приемных центрах, там, где мы учимся и на собственном опыте убеждаемся, что наш Отец велик в любви, а мы Его чада, братья и сестры, друг для друга. В конце встречи папа вместе с присутствующими вознес молитву «Отче наш», который Господь научил своих учеников.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная. Церковь.
1: Церковь.
3: Церковь.
2: Духовная.
3: Церковь.
2: Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль. Мораль.
0: Трудные вопросы. Трудные вопросы.

В эфире наша еженедельная рубрика «Трудные вопросы». Нас спрашивают, не слишком ли позитивно католическая церковь стала в последнее время относиться к нехристианским религиям?

Что верно, то верно. Католическая церковь имеет в целом позитивный взгляд на иные вероисповедания. Этот взгляд выражается прежде всего в документах Второго Ватиканского собора. Обычно в связи с этим цитируют специально посвященную этому вопросу декларацию Ностра Этате. Но мотивация церкви отражена и в других соборных документах. Так, в декрете «Ad gentes» о миссионерской деятельности церкви, где подчеркивается основоположное измерение церкви, призванной возвещать Христа всем народам, отмечается, что у народов, не знающих Христа, также есть нечто истинное и благодатное, что означает «скрытое присутствие Божье». Нехристианские религии свидетельствуют, хотя и неполным и недостаточным образом, о присутствии и о деяниях Бога в мире. Верования народов являются выражением внутреннего поиска человека, пытающегося найти ответ на глубинные вопросы о мире и о самом себе. Как утверждается в соборной декларации об отношении к нехристианским религиям Ностра Этате, все народы составляют одно сообщество, они одного происхождения, так как Бог расселил весь человеческий род по всему лицу земли, и у них также одна конечная цель – Бог. Католическая церковь не отвергает ничего из того, что истинно и свято в иных религиях, относясь к ним с искренним уважением. Хотя, читаем в том же документе, церковь обязана непрестанно возвещать Христа. Только в нем люди обретают полноту религиозной жизни. Если цитировать другие тексты Второго Ватиканского собора, то мы найдем в них такие выражения. «Истинное и доброе, что находится в других религиях, драгоценное, религиозное и человеческое». Ростки созерцания, лучи истины, освещающие всех людей. Святой Дух никем и ничем не ограничен. Когда Он действует в сердцах людей и в истории народов, культур и религий, Он подготавливает их к принятию Евангелия. Позитивный взгляд католической церкви на иные религии исключает всякий синкретизм. Мы утверждаем, что верующие всех религий обладают одинаковым достоинством, но мы не считаем, что все религии находятся на одном уровне. Все люди, которые не принадлежат к зримой церкви, тем не менее ориентированы на нее и принадлежат к ней в более широком смысле, ведомом только Богу. Вот почему иные религии заслуживают уважение христиан, а их духовное наследие должно побуждать к диалогу не только о том, что у нас с ними похоже, но и о том, что нас друг от друга отличает. Вместе с тем, католическая церковь видит в других религиях не только позитивные аспекты. Мы признаем наличие в них элементов обмана, ошибок, искажений и так далее. Поэтому будет абсолютным заблуждением рассматривать нехристианские религии сами по себе в отрыве от Христа как пути спасения, поскольку все они обладают недостатками и ошибками, относящимися к основополагающим истинам о Боге, человеке и мире. Здесь кто-то может возразить, разве сама церковь полностью свободна от ошибок и искажений? Безусловно, нет, если речь идет о том, как именно исповедуемое нами христианство воплощается в нашей жизни в различных исторических и культурных контекстах. Но заблуждения, присущие нехристианским религиям, относятся не только к тому, как люди и народы живут своей верой. Они относятся к самой природе этих религий. Все они, за исключением одного только иудаизма, являются плодом усилий и попыток, предпринятых человеком для того, чтобы достичь Бога и войти в связь с Ним. Хотя, безусловно, в некоторых случаях не исключен некий особый дар, который их основатели могли получить свыше. Таким образом, все религии имеют человеческое происхождение –
чем и объясняется их недостаточность и деформация, ведь в них исповедуется вера в божество, отражающее человека, созданное по образу и подобию человека. В противовес этим верованиям Библия, начиная с книги Бытия, напоминает нам, что это Бог создал человека по своему подобию и призвал его разделить с ним саму его жизнь, даруя нам также способность и силу, чтобы реализовать этот замысел. Поэтому христианство, как и иудаизм, правильнее называть не религиями, скорее это условное их обозначение, а божественным откровением. Кроме того, не надо забывать, что человек уязвлен грехом и живет под воздействием личного греха, окружающего мира и князя его, дьявола. Это увеличивает риск появления и развития искажений в иных религиях, в которых, как писал в свое время кардинал Ратцингер, не следует усматривать путь, проложенный Богом к человеку, и путь человека к Богу. Позитивный взгляд католической церкви на нехристианские религии обозначает прежде всего развитие спокойного и честного диалога с ними, не ради противопоставления, но ради плодотворного роста всех. Межрелигиозный диалог в понимании католической церкви утверждает абсолютную уникальность христианской веры, которая заключается в том,

0: кто не исповедует христианство, также и посредством элементов истины и добра, которые есть в их религиях. Добавим к этому, что, как мы уже сказали выше, отношения католической церкви с иудаизмом идут по совершенно особому пути, которому, если вам интересно, мы посвятим отдельную передачу. Каким же образом спасаются нехристиане? Они также спасены Христом через Его церковь, даже если они никогда о Нем не слышали. Иисус Христос — единственный Спаситель. Ни в ком другом нет спасения. Никто не может войти в общение Пресвятой Троицы, если не через Иисуса Христа, путь, истину и жизнь.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня, 24 августа, католическая церковь чтит память святого апостола Варфоломея. Он принадлежал к первым ученикам Иисуса Христа. Апостол Варфоломей проповедовал в Индии и Армении, где принял мученическую смерть в Дербенте. Около 410 года мощи святого Варфоломея были перенесены из Албаны в Мартирополь, а затем мощи перенесли в итальянский город Беневенто, где они хранятся в настоящее время. С X века часть мощей апостола хранится на острове Тиберина в римской церкви Сан-Бартоломео. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Франциска Рачуниса. Арестован и приговорен к 25 годам лагерей. Отбывал срок в Воркуте, Тайшете и лагерях Мордовии. Освобожден в 1965 году. Работал в приходах Литвы. В 90-х годах был настоятелем храма святого Людовика в Москве. Умер 24 августа 1997 года. «Всей жизнью моей хочу славить Господа». Новости из Ватикана по-русски.
2: Госсекретариат Ватикана обнародовал детали программы поездки в Москву архиепископа Галлахера, секретаря Святейшего Престола по связям с государствами и международными организациями. Первая дипломатическая встреча состоится во вторник, 25 августа. Монсеньор Галлахер встретится с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В тот же день ватиканский иерарх пообщается с председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Антонием. В среду, 26 августа, пройдут переговоры с советником президента Российской Федерации по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым. Третий день визита ватиканского иерарха в Москву будет полностью посвящен местной католической общине. Он встретится с духовенством и монашествующими, возглавит святую мессу в Кафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии и затем пообщается с российскими епископами.

22 августа, по завершении визита в республику Сан-Марино, папа Лев XIV посетил Римини и выступил перед участниками 47-го митинга «Дружбы народов», организованного движением «Общение и освобождение». Обращаясь к участникам встречи, Святейший Отец напомнил, что само название этого начинания сегодня звучит особенно злободневно. В мире, переживающем войны и кризисы, мир берегут и распространяют люди, которые не боятся встречаться, слушать друг друга и вступать в честный диалог. Именно поэтому митинг стал перекрестком для церкви и общества, где одна встреча порождает другие. Размышляя о христианском ответе на вызовы современности, епископ Рима подчеркнул: «Следовать за Иисусом Христом после трагедий и перезапусков XX века означает, по сути, ясно осознать – со злом нельзя бороться злом». Вместо реализма силы, который вновь вооружает мысли, слова и целые народы, христианская культура призвана предложить реализм милосердия. В его основе убеждение, что даже противник остается братом или сестрой, с которыми необходимо встретиться лицом к лицу и искать путь к истине и примирению. Именно отсюда начинается глубокая перемена самого образа жизни. Освобождать человеческие отношения от подозрительности, культуру от высокомерия, образование от идеологии, труд от поклонения прибыли, а технологии и финансы от участия в разрушительных и смертоносных проектах. Папа призвал распознавать несправедливое устройство власти, лежащее в основе нищеты, неравенства, войн и экологических катастроф, дерзновенно менять курс, начиная с самих себя, а также обезвредить технологический прогресс, когда он становится всепроникающим и разрушительным. Обращаясь к юным участникам встречи, Лев XIV отметил многочисленных молодых волонтеров, знак того, что будущее – это обетование, а не угроза. Новые поколения не должны замыкаться в собственных группах и в привычном кругу общения, а расширять связи, выходить навстречу людям других культур и особенно тем, кто живет в бедности и на периферии общества. Святейший Отец отметил, что вера распространяется именно привлекательностью самой христианской жизни. Церковная община призвана своим образом жизни свидетельствовать, что жить по Евангелию действительно возможно. Лев XIV обратился непосредственно к движению общения и освобождения, призвав любить церковь и беречь единство, внимать друг другу, вдохновляться верой друг друга и вместе искать новые шаги под руководством пастырей и с открытостью Святому Духу. Соборность – это не название какого-то процесса, а само естество народа, который в дружбе и встрече чувствует, что принадлежит лишь Богу, подчеркнул папа. Именно такой стиль жизни может стать знаком времени, показывающим, что каждый дар предназначен для общего блага, что всякое богатство умножается, когда им делятся, а страх можно преодолеть». Пусть любовь, которая движет солнце и светило, продолжает направлять нас, дорогие братья и сестры, сказал папа Лев XIV.

0: Еще одним этапом пастырской поездки Льва XIV в Риме стала встреча в кафедральном соборе с больными, людьми с инвалидностью и нуждающимися, которым помогает местное отделение фонда «Каритас». «Это собор Римени, здесь вы дома», — сказал папа, обращаясь к паломникам. Именно так поступал Иисус, встречая больных, людей с увечьями и обездоленных. Он принимал их и ставил в центр внимания, возвращал им достоинство, являя всем милосердную любовь Бога. Люди, которых Христос исцелял и поддерживал, нередко становились Его последователями и входили в общину учеников, отметил папа. «Так должны поступать и мы, позволить Иисусу исцелить нас, простить, обратить, а затем быть вместе в Его церкви. Эту общину Он создал, чтобы нести всем благую весть о Его победе над грехом и смертью». Лев XIV поблагодарил больных и нуждающихся за участие во встрече и призвал не оставаться в стороне от церковной жизни. У каждого есть место в приходах, объединениях, приемных центрах, там, где мы учимся и на собственном опыте убеждаемся, что наш Отец велик в любви, а мы Его чада, братья и сестры, друг для друга. В конце встречи папа вместе с присутствующими вознес молитву «Отче наш», который Господь научил своих учеников.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная. Церковь.
1: Церковь.
3: Церковь.
2: Духовная. Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль. Мораль.
0: Трудные вопросы. Трудные вопросы.

В эфире наша еженедельная рубрика «Трудные вопросы». Нас спрашивают, не слишком ли позитивно католическая церковь стала в последнее время относиться к нехристианским религиям?

0: Что верно, то верно. Католическая церковь имеет в целом позитивный взгляд на иные вероисповедания. Этот взгляд выражается прежде всего в документах Второго Ватиканского собора. Обычно в связи с этим цитируют специально посвященную этому вопросу декларацию Ностра Этате. Но мотивация церкви отражена и в других соборных документах. Так, в декрете «Ad Gentes» о миссионерской деятельности церкви, где подчеркивается основоположное измерение церкви, призванной возвещать Христа всем народам, отмечается, что у народов, не знающих Христа, также есть нечто истинное и благодатное, что означает «скрытое присутствие Божье». Нехристианские религии свидетельствуют, хотя и неполным и недостаточным образом, о присутствии и о деяниях Бога в мире. Верования народов являются выражением внутреннего поиска человека, пытающегося найти ответ на глубинные вопросы о мире и о самом себе. Как утверждается в соборной декларации об отношении к нехристианским религиям Ностра Этате, все народы составляют одно сообщество. Они одного происхождения, так как Бог расселил весь человеческий род по всему лицу земли, и у них также одна конечная цель – Бог. Католическая церковь не отвергает ничего из того, что истинно и свято в иных религиях, относясь к ним с искренним уважением. Хотя, читаем в том же документе, церковь обязана непрестанно возвещать Христа. Только в нем люди обретают полноту религиозной жизни. Если цитировать другие тексты Второго Ватиканского собора, то мы найдем в них такие выражения. «Истинное и доброе, что находится в других религиях, драгоценное, религиозное и человеческое». Ростки созерцания, лучи истины, освещающие всех людей. Святой Дух никем и ничем не ограничен. Когда Он действует в сердцах людей и в истории народов, культур и религий, Он подготавливает их к принятию Евангелия. Позитивный взгляд католической церкви на иные религии исключает всякий синкретизм. Мы утверждаем, что верующие всех религий обладают одинаковым достоинством, но мы не считаем, что все религии находятся на одном уровне. Все люди, которые не принадлежат к зримой церкви, тем не менее ориентированы на нее и принадлежат к ней в более широком смысле, ведомом только Богу. Вот почему иные религии заслуживают уважение христиан, а их духовное наследие должно побуждать к диалогу не только о том, что у нас с ними похоже, но и о том, что нас друг от друга отличает. Вместе с тем, католическая церковь видит в других религиях не только позитивные аспекты. Мы признаем наличие в них элементов обмана, ошибок, искажений и так далее. Поэтому будет абсолютным заблуждением рассматривать нехристианские религии сами по себе в отрыве от Христа как пути спасения, поскольку все они обладают недостатками и ошибками, относящимися к основополагающим истинам о Боге, человеке и мире. Здесь кто-то может возразить, разве сама церковь полностью свободна от ошибок и искажений? Безусловно, нет, если речь идет о том, как именно исповедуемое нами христианство воплощается в нашей жизни в различных исторических и культурных контекстах. Но заблуждения, присущие нехристианским религиям, относятся не только к тому, как люди и народы живут своей верой. Они относятся к самой природе этих религий. Все они, за исключением одного только иудаизма, являются плодом усилий и попыток, предпринятых человеком для того, чтобы достичь Бога и войти в связь с Ним. Хотя, безусловно, в некоторых случаях не исключен некий особый дар, который их основатели могли получить свыше. Таким образом, все религии имеют человеческое происхождение – чем и объясняется их недостаточность и деформация, ведь в них исповедуется вера в божество, отражающее человека, созданное по образу и подобию человека. В противовес этим верованиям Библия, начиная с книги Бытия, напоминает нам, что это Бог создал человека по своему подобию и призвал его разделить с ним саму его жизнь, даруя нам также способность и силу, чтобы реализовать этот замысел. Поэтому христианство, как и иудаизм, правильнее называть не религиями, скорее это условное их обозначение, а божественным откровением. Кроме того, не надо забывать, что человек уязвлен грехом и живет под воздействием личного греха, окружающего мира и князя его, дьявола. Это увеличивает риск появления и развития искажений в иных религиях, в которых, как писал в свое время кардинал Ратцингер, не следует усматривать путь, проложенный Богом к человеку, и путь человека к Богу. Позитивный взгляд католической церкви на нехристианские религии обозначает прежде всего развитие спокойного и честного диалога с ними, не ради противопоставления, но ради плодотворного роста всех. Межрелигиозный диалог в понимании католической церкви утверждает абсолютную уникальность христианской веры, которая заключается в том, что не человек пытается приблизиться к Богу, а Бог приближается к человеку, вплоть до того, что он сам становится человеком в Иисусе Христе, который своей смертью и воскресением желает спасти каждого человека. В этом смысле мы не говорим, что во Христе люди примирились с Богом, а, как гласит второе послание к Коринфянам, Бог во Христе примирил с собою мир. Поэтому мы вправе считать, что Святой Дух совершает также спасение тех, кто не исповедует христианство, также и посредством элементов истины и добра, которые есть в их религиях. Добавим к этому, что, как мы уже сказали выше, отношения католической церкви с иудаизмом идут по совершенно особому пути, которому, если вам интересно, мы посвятим отдельную передачу. Каким же образом спасаются нехристиане? Они также спасены Христом через его церковь, даже если они никогда о нем не слышали. Иисус Христос — единственный Спаситель. Ни в ком другом нет спасения. Никто не может войти в общение Пресвятой Троицы, если не через Иисуса Христа, путь, истину и жизнь.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 25 августа. Католическая церковь чтит память святого Людовика IX, короля французского. Также чтим память святого Иосифа Колосанса, священника. Два святых покровителя сегодня – король и священник. Чем же прославили они Господа? Король Людовик IX взошел на престол в возрасте 20 лет. Он был примерным мужем и отцом, опекал бедных, больных, лично прислуживал им, был известным государственным деятелем. Умер от тифа 25 августа 1270 года. Второй покровитель сегодня Иосиф Колосанс родился в Арагонии в 1556 году. В молодости собирал ровесников и вместе с ними молился, изучал основы веры. Став священником, основал орден пиаров, цель которого является устройство бесплатных школ. Иосиф руководил этим орденом в течение 52 лет. Умер 25 августа 1648 года. Святой Людовик, король, и святой Иосиф, священник, прославили Бога милосердным служением ближнему. А милость означает способность настолько войти в положение другого человека, чтобы видеть мир его глазами, обдумывать проблемы его умом, чувствовать жизнь его чувствами. Милость – это намного выше, чем просто эмоциональная жалость.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: В полдень 23 августа после молитвы «Анджелус» на площади Святого Петра Папа Лев XIV обратился с призывом к международному сообществу в связи с эпидемией в Африке. Он выразил также соболезнования пострадавшим от катастрофы в Центральноафриканской Республике и молитвенно вспомнил жертв землетрясения 2016 года в Италии. Святейший Отец заверил в непрестанной молитве о Демократической Республике Конго, где вспышка лихорадки Эбола уносит множество жизней. «Я призываю международное сообщество объединить усилия с местными жителями в борьбе с эпидемией и профилактике, дабы спасти множество человеческих жизней». Папа выразил духовную близость народу Центральноафриканской Республики, оплакивающему жертв обрушения шахты в Замбое. «Да примет Господь погибших, да поддержит и укрепит тех, кто добивается безопасности и порядка на шахтах». Епископ Рима напомнил, что на 24 августа приходится 10-я годовщина разрушительного землетрясения, поразившего центральные регионы Италии – Лацио, Умбрию и Марке. Папа вознес молитвы о погибших, об их семьях и обо всех пострадавших общинах, выразив надежду, что вера и взаимная поддержка помогут восстановить разрушенное. Приветствуя римлян и паломников из разных уголков мира, Лев XIV особо отметил хор Кафедрального собора Гнезна из Польши, семинаристов и руководство папской североамериканской коллегии, а также молодежь из ломбардских городов Бормио и Вальфурва. Перед чтением молитвы «Анджелус» 23 августа Папа обратился к паломникам с размышлением над воскресным Евангелием. Христос спрашивает своих учеников о том, кем они его считают. Святейший Отец отметил, что евангельское повествование ставит перед каждым верующим фундаментальный вопрос: «Кто Иисус для меня на моем пути веры?» Из текста Евангелия очевидно, насколько этот вопрос является решающим для ученичества. Хотя 12 апостолов уже разделяли с учителем жизнь и служение, Иисус не стал считать само собой разумеющимся, что они действительно знают Его и постигли тайну Царства Божьего. Сначала, спросив о том, что говорит о нем народ, он обращается непосредственно к ученикам: «А вы за кого почитаете меня?» Епископ Рима подчеркнул, что этот момент является ключевым для учеников всех времен. Вера не дается нам раз и навсегда. Напротив, мы всегда нуждаемся в том, чтобы заново открывать для себя лик Христа и Его Евангелие, углублять Его весть и каждый раз подтверждать выбор нашей жизни, чтобы он был созвучен тому, что мы исповедуем, побеждая соблазн считать, будто мы уже все знаем, и превращать веру в привычку. Вопрос о том, кто для нас Иисус и каков смысл Его присутствия в нашей жизни, возникает каждый день, особенно в молитве и при размышлении над Евангелием. Но он звучит и тогда, когда мы сталкиваемся с нуждами и ранами братьев или в отношениях и обстоятельствах, затрагивающих нашу совесть. Именно в повседневности мы проверяем, является ли Иисус для нас лишь великим историческим деятелем прошлого, или же Он — Христос Божий, посланный ввести нас в любовь Отца и преобразить нашу жизнь и окружающий мир. Давайте научимся не замыкаться в собственных убеждениях и религиозных устоях, но оставаться открытыми для живых, подлинных отношений с Христом, призвал Святейший Отец, и предостерег от веры понаслышке и привычных штампов, когда в нашей вере мы удовольствуемся лишь тем, что слышим от других, не стремясь пережить это в реальной жизни, в то время как Иисус призывает нас к личному ответу, к тому, чтобы узнать Его ближе, позволить дружбе с Ним преобразить нас изнутри в этой непрестанно новой встрече, которая может потребовать от нас идти невиданными путями и делать выбор, отличающийся от того, что мы себе представляли. Это касается как личного духовного пути каждого, так и пути всей Церкви и ее пастырского выбора, когда порой возникает искушение просто действовать так, как было всегда. Вместо этого необходимо часто задавать себе вопросы: «Кто Господь для меня? Знаю ли я Его по-настоящему? Чего требует от меня Его Евангелие сегодня? Какие шаги я должен совершить?» Епископ Рима призвал молитвенно обратиться к Пресвятой Деве Марии, неустанно искавшей волю Божью через своего Сына, чтобы она направляла нас на пути веры.

0: 24 августа Святейший Отец принял в Ватикане членов Федерации Марсодету из испанского города Толедо, прибывших в Рим по случаю 45-летия основания этой организации. Папа поблагодарил Марсодету за служение людям с интеллектуальной инвалидностью и детским церебральным параличом и пожелал им, дабы Господь благословил их труды, непростую, часто незаметную работу, но именно в ней особенно ясно открывается возможность встретить Христа в лице каждого человека. Лев XIV напомнил евангельские слова: «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Умение узнавать взгляд Христа в жизни самых слабых и уязвимых помогает всему обществу стать более человечным и христианским. Святейший Отец подчеркнул принципы работы Федерации – солидарность, защиту достоинства каждого человека, его полноценную интеграцию в общество. Усилия ради общего блага позволили организации заручиться широкой институциональной поддержкой. Возвращаясь к истокам, Лев XIV с благодарностью вспомнил священника Марселино Касаса Пуэнте, который более 40 лет назад положил начало тому, что казалось лишь мечтой, чтобы ни одна семья, в которой есть человек с интеллектуальной инвалидностью, не оставалась в одиночестве перед своими трудностями. Сегодня эта мечта стала реальностью. Федерация может по праву гордиться тем, что помогает множеству людей, воплощая в жизнь то, о чем Святейший Отец говорил во время своего недавнего визита в Испанию. Любовь Христова влечет нас к братьям, и милосердие, забота, с которыми мы откликаемся на призыв Господа, это мерило подлинности нашей веры. Папа вознес молитву, дабы Пресвятая Богородица сопровождала членов Федерации в их миссии, поддерживала в трудные моменты и помогала неизменно обращать взор ко Господу, а их служение оставалось примером для церковной и социальной деятельности.
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
2: Адам и Ева сделали себе одежду, но все равно чувствовали себя нагими. На первый взгляд это непонятно, если человек прикрыл тело, почему он продолжает считать себя незащищенным? Именно эта странность позволяет увидеть в рассказе «Бытия» не просто историю о наготе. Похоже, смоковные листья должны были скрыть тело, но не смогли скрыть человека. Эту перемену рассказ помещает буквально в одну строку. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. Речь не о том, что прежде их глаза были закрытыми, они начинают видеть иначе, и первое, что открывается этому новому взгляду – собственная нагота. Открытые глаза здесь не освобождают человека, они вводят его в новое восприятие. Адам и Ева начинают видеть одни вещи и оставаться слепыми к другим. Именно так рассказ «Бытия» постепенно выходит за пределы одной истории. Он говорит и о нашем сегодняшнем взгляде. Начинается все с разрыва с Богом, и первое, что человек узнает о себе – собственная нагота. Мы привыкли связывать наготу прежде всего с сексуальностью, хотя здесь она открывает гораздо более широкую реальность. Нагота – это отсутствие защиты, того, кто прикроет, отсутствие связи, когда человек знает, что рядом есть другой. Разрывая доверие с Богом, Адам и Ева теряют отца, хранителя, точку опоры, источник. Они оказываются одни. Если их отвергнут, их некому принять. Если упадут, некому поднять. Так выглядит человек, оставшийся без защиты в результате греха. Адам и Ева берут листья смоковницы. Здесь рассказ впервые называет дерево. В Евангелии смоковница учит распознавать происходящее. По ее ветвям можно понять, что приближается весна. Но Адам и Ева используют эту мудрость иначе, для собственной защиты. Покров они не получают, а делают своими руками. Сами срывают листья, переплетают и надевают на себя. Когда нас спрашивают «Кто ты?», мы часто начинаем перечислять то, что сделали. Работа, образование, способности, успехи, отношения. Собственное «я» начинает казаться чем-то, что нельзя просто показать. Его нужно оформить, сделать приемлемым. Мы словно предъявляем свои дела вместо себя. Вот мои листья, вот чем я могу прикрыться. Собственные руки могут сделать множество вещей, но они не могут сделать самого человека. Смоковные листья работают, пока человеку нужно спрятаться от собственной уязвимости. Но когда приходит Бог, выясняется, что Адам все еще наг. «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Он прикрыл тело, и все равно при встрече с Богом ему хочется исчезнуть целиком. Глаза уже сделали свое, человек увидел себя и испугался своей наготы. Теперь той же перемене подвергается слух. Адам и Ева слышат шаги Бога, и в них уже чудится угроза. То, что прежде было знаком радостной встречи, теперь слышится как предупреждение. Внутренняя перемена начинает менять даже способ, которым они воспринимают внешний мир. Бог приближается, и человек делает то, чего прежде не мог бы представить – прячется от него. Связь с Богом разорвана настолько глубоко, что Адам начинает воспринимать его как того, от кого нужно спасаться. «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“» После всего, что произошло, этот вопрос можно было бы принять за последнее предупреждение, как будто Бог уже знает ответ, и теперь остается только обнаружить беглеца и вывести его из укрытия. Но есть в нем одна деталь, которую русский перевод почти не позволяет услышать. В языке самого текста это короткое «где ты» звучит как «аека». Это вопрос того, кто ищет не виновного, а потерявшегося. Так зовет отец своего потерявшегося ребенка, так мать ищет глазами своего малыша. Здесь вопрос о месте становится вопросом о самом человеке. Потерять ребенка из виду значит на несколько минут оказаться внутри совершенно другой реальности. Все внимание сжимается до одного вопроса: где он? Что с ним? Почему его больше нет рядом? Так звучит Божий вопрос. Бог ищет тех, кого прежде хранил, кому доверил свое творение и кого создал по своему образу. Поэтому «где ты?» рождается из разрыва доверия между отцом и его детьми, из той самой утраченной отцовской связи. Адам отвечает: «Я услышал голос твой в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Получается нечто невероятное. Человек боится взгляда отца. Тот самый ребенок, который прежде жил под заботливым взглядом, теперь прячется от него, потому что предполагает, что отец увидит его и отвергнет. Так рождается самое опасное заблуждение. Человек начинает думать, что и Бог видит его таким, каким он теперь видит себя – неправильным, непривлекательным, недостойным любви. Бог словно останавливает эту новую мудрость человека одним вопросом: «Кто сказал тебе, что ты наг?» Этот вопрос можно услышать глубже, чем просто как вопрос о произошедшем. Откуда человек знает, что он должен стыдиться себя? Кто научил его считать собственную уязвимость недостатком, себя ошибкой, а Божий взгляд – взглядом, перед которым нужно оправдываться? В этом и состоит глубина обмана. Человек перестает доверять Богу и одновременно приписывает Богу собственное недоверие. Адам отвечает обвинением: «Виновата женщина, а за ней Бог. Ты дал мне ее». Ева называет источник произошедшего: «Змей обольстил меня». Здесь и обнаруживается ключевая нить человеческой катастрофы. Обман начинается со слуха, с чужого голоса, который учит иначе видеть Бога, себя и реальность. Адам хотел стать как Бог, сделав его образом силы и победы. В конце он начинает бояться того, кому хотел уподобиться. Человек принимает ложный образ Бога, и постепенно этот образ разрушает все отношения с Творцом, с самим собой и с тем, кто рядом.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 25 августа. Католическая церковь чтит память святого Людовика IX, короля французского. Также чтим память святого Иосифа Колосанса, священника. Два святых покровителя сегодня – король и священник. Чем же прославили они Господа? Король Людовик IX взошел на престол в возрасте 20 лет. Он был примерным мужем и отцом, опекал бедных, больных, лично прислуживал им, был известным государственным деятелем. Умер от тифа 25 августа 1270 года. Второй покровитель сегодня Иосиф Колосанс родился в Арагонии в 1556 году. В молодости собирал ровесников и вместе с ними молился, изучал основы веры. Став священником, основал орден пиаров, цель которого является устройство бесплатных школ. Иосиф руководил этим орденом в течение 52 лет. Умер 25 августа 1648 года. Святой Людовик, король, и святой Иосиф, священник, прославили Бога милосердным служением ближнему. А милость означает способность настолько войти в положение другого человека, чтобы видеть мир его глазами, обдумывать проблемы его умом, чувствовать жизнь его чувствами. Милость – это намного выше, чем просто эмоциональная жалость.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: В полдень 23 августа после молитвы «Анджелус» на площади Святого Петра Папа Лев XIV обратился с призывом к международному сообществу в связи с эпидемией в Африке. Он выразил также соболезнования пострадавшим от катастрофы в Центральноафриканской Республике и молитвенно вспомнил жертв землетрясения 2016 года в Италии. Святейший Отец заверил в непрестанной молитве о Демократической Республике Конго, где вспышка лихорадки Эбола уносит множество жизней. «Я призываю международное сообщество объединить усилия с местными жителями в борьбе с эпидемией и профилактике, дабы спасти множество человеческих жизней». Папа выразил духовную близость народу Центральноафриканской Республики, оплакивающему жертв обрушения шахты в Замбое. «Да примет Господь погибших, да поддержит и укрепит тех, кто добивается безопасности и порядка на шахтах». Епископ Рима напомнил, что на 24 августа приходится 10-я годовщина разрушительного землетрясения, поразившего центральные регионы Италии – Лацио, Умбрию и Марке. Папа вознес молитвы о погибших, об их семьях и обо всех пострадавших общинах, выразив надежду, что вера и взаимная поддержка помогут восстановить разрушенное. Приветствуя римлян и паломников из разных уголков мира, Лев XIV особо отметил хор Кафедрального собора Гнезна из Польши, семинаристов и руководство папской североамериканской коллегии, а также молодежь из ломбардских городов Бормио и Вальфурва. Перед чтением молитвы «Анджелус» 23 августа Папа обратился к паломникам с размышлением над воскресным Евангелием. Христос спрашивает своих учеников о том, кем они его считают. Святейший Отец отметил, что

«Простите меня». Епископ Рима подчеркнул, что этот момент является ключевым для учеников всех времен. «Вера не дается нам раз и навсегда. Напротив, мы всегда нуждаемся в том, чтобы заново открывать для себя лик Христа и Его Евангелие, углублять Его весть и каждый раз подтверждать выбор нашей жизни, чтобы он был созвучен тому, что мы исповедуем, побеждая соблазн считать, будто мы уже все знаем, и превращать веру в привычку». Вопрос о том, кто для нас Иисус и каков смысл Его присутствия в нашей жизни, возникает каждый день, особенно в молитве и при размышлении над Евангелием. Но он звучит и тогда, когда мы сталкиваемся с нуждами и ранами братьев или в отношениях и обстоятельствах, затрагивающих нашу совесть. Именно в повседневности мы проверяем, является ли Иисус для нас лишь великим историческим деятелем прошлого, или же Он — Христос Божий, посланный ввести нас в любовь Отца и преобразить нашу жизнь и окружающий мир. Давайте научимся не замыкаться в собственных убеждениях и религиозных устоях, но оставаться открытыми для живых, подлинных отношений с Христом, призвал Святейший Отец, и предостерег от веры понаслышке и привычных штампов, когда в нашей вере мы удовольствуемся лишь тем, что слышим от других, не стремясь пережить это в реальной жизни, в то время как Иисус призывает нас к личному ответу, к тому, чтобы узнать Его ближе, позволить дружбе с Ним преобразить нас изнутри в этой непрестанно новой встрече, которая может потребовать от нас идти невиданными путями и делать выбор, отличающийся от того, что мы себе представляли. Это касается как личного духовного пути каждого, так и пути всей Церкви и ее пастырского выбора, когда порой возникает искушение просто действовать так, как было всегда. Вместо этого необходимо часто задавать себе вопросы: «Кто Господь для меня? Знаю ли я Его по-настоящему? Чего требует от меня Его Евангелие сегодня? Какие шаги я должен совершить?» Епископ Рима призвал молитвенно обратиться к Пресвятой Деве Марии, неустанно искавшей волю Божью через своего Сына, чтобы она направляла нас на пути веры.

24 августа Святейший Отец принял в Ватикане членов Федерации Марсодету из испанского города Толедо, прибывших в Рим по случаю 45-летия основания этой организации. Папа поблагодарил Марсодету за служение людям с интеллектуальной инвалидностью и детским церебральным параличом и пожелал им, дабы Господь благословил их труды, непростую, часто незаметную работу, но именно в ней особенно ясно открывается возможность встретить Христа в лице каждого человека. Лев XIV напомнил евангельские слова: «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Умение узнавать взгляд Христа в жизни самых слабых и уязвимых помогает всему обществу стать более человечным и христианским. Святейший Отец подчеркнул принципы работы Федерации – солидарность, защиту достоинства каждого человека, его полноценную интеграцию в общество. Усилия ради общего блага позволили организации заручиться широкой институциональной поддержкой. Возвращаясь к истокам, Лев XIV с благодарностью вспомнил священника Марселино Касаса Пуэнте, который более 40 лет назад положил начало тому, что казалось лишь мечтой, чтобы ни одна семья, в которой есть человек с интеллектуальной инвалидностью, не оставалась в одиночестве перед своими трудностями. Сегодня эта мечта стала реальностью. Федерация может по праву гордиться тем, что помогает множеству людей, воплощая в жизнь то, о чем Святейший Отец говорил во время своего недавнего визита в Испанию. Любовь Христова влечет нас к братьям, и милосердие, забота, с которыми мы откликаемся на призыв Господа,

0: Это мерило подлинности нашей веры. Папа вознес молитву, дабы Пресвятая Богородица сопровождала членов Федерации в их миссии, поддерживала в трудные моменты и помогала неизменно обращать взор к Господу, а их служение оставалось примером для церковной и социальной деятельности.
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
2: Адам и Ева сделали себе одежду, но все равно чувствовали себя нагими. На первый взгляд это непонятно, если человек прикрыл тело, почему он продолжает считать себя незащищенным? Именно эта странность позволяет увидеть в рассказе «Бытия» не просто историю о наготе. Похоже, смоковные листья должны были скрыть тело, но не смогли скрыть человека. Эту перемену рассказ помещает буквально в одну строку. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. Речь не о том, что прежде их глаза были закрытыми, они начинают видеть иначе, и первое, что открывается этому новому взгляду – собственная нагота. Открытые глаза здесь не освобождают человека, они вводят его в новое восприятие. Адам и Ева начинают видеть одни вещи и оставаться слепыми к другим. Именно так рассказ «Бытия» постепенно выходит за пределы одной истории. Он говорит и о нашем сегодняшнем взгляде. Начинается все с разрыва с Богом, и первое, что человек узнает о себе – собственная нагота. Мы привыкли связывать наготу прежде всего с сексуальностью, хотя здесь она открывает гораздо более широкую реальность. Нагота – это отсутствие защиты, того, кто прикроет, отсутствие связи, когда человек знает, что рядом есть другой. Разрывая доверие с Богом, Адам и Ева теряют отца, хранителя, точку опоры, источник. Они оказываются одни. Если их отвергнут, их некому принять. Если упадут, некому поднять. Так выглядит человек, оставшийся без защиты в результате греха. Адам и Ева берут листья смоковницы, здесь рассказ впервые называет дерево. В Евангелии смоковница учит распознавать происходящее. По ее ветвям можно понять, что приближается весна. Но Адам и Ева используют эту мудрость иначе, для собственной защиты. Покров они не получают, а делают своими руками. Сами срывают листья, переплетают и надевают на себя. Когда нас спрашивают «Кто ты?», мы часто начинаем перечислять то, что сделали. Работа, образование, способности, успехи, отношения. Собственное «я» начинает казаться чем-то, что нельзя просто показать. Его нужно оформить, сделать приемлемым. Мы словно предъявляем свои дела вместо себя. Вот мои листья, вот чем я могу прикрыться. Собственные руки могут сделать множество вещей, но они не могут сделать самого человека. Смоковные листья работают, пока человеку нужно спрятаться от собственной уязвимости. Но когда приходит Бог, выясняется, что Адам все еще наг. «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Он прикрыл тело, и все равно при встрече с Богом ему хочется исчезнуть целиком. Глаза уже сделали свое, человек увидел себя и испугался своей наготы. Теперь той же перемене подвергается слух. Адам и Ева слышат шаги Бога, и в них уже чудится угроза. То, что прежде было знаком радостной встречи, теперь слышится как предупреждение. Внутренняя перемена начинает менять даже способ, которым они воспринимают внешний мир. Бог приближается, и человек делает то, чего прежде не мог бы представить – прячется от Него. Связь с Богом разорвана настолько глубоко, что Адам начинает воспринимать Его как того, от кого нужно спасаться. «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“» После всего, что произошло, этот вопрос можно было бы принять за последнее предупреждение, как будто Бог уже знает ответ, и теперь остается только обнаружить беглеца и вывести его из укрытия. Но есть в нем одна деталь, которую русский перевод почти не позволяет услышать. В языке самого текста это короткое «где ты» звучит как «аека». Это вопрос того, кто ищет не виновного, а потерявшегося. Так зовет отец своего потерявшегося ребенка, так мать ищет глазами своего малыша. Здесь вопрос о месте становится вопросом о самом человеке. Потерять ребенка из виду значит на несколько минут оказаться внутри совершенно другой реальности. Все внимание сжимается до одного вопроса: где он? Что с ним? Почему его больше нет рядом? Так звучит Божий вопрос. Бог ищет тех, кого прежде хранил, кому доверил свое творение и кого создал по своему образу. Поэтому «где ты» рождается из разрыва доверия между отцом и его детьми, из той самой утраченной отцовской связи. Адам отвечает: «Я услышал голос твой в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Получается нечто невероятное. Человек боится взгляда отца. Тот самый ребенок, который прежде жил под заботливым взглядом, теперь прячется от него, потому что предполагает, что отец увидит его и отвергнет. Так рождается самое опасное заблуждение. Человек начинает думать, что и Бог видит его таким, каким он теперь видит себя: неправильным, непривлекательным, недостойным любви. Бог словно останавливает эту новую мудрость человека одним вопросом: «Кто сказал тебе, что ты наг?» Этот вопрос можно услышать глубже, чем просто как вопрос о произошедшем. Откуда человек знает, что он должен стыдиться себя? Кто научил его считать собственную уязвимость недостатком, себя ошибкой, а Божий взгляд – взглядом, перед которым нужно оправдываться? В этом и состоит глубина обмана. Человек перестает доверять Богу и одновременно приписывает Богу собственное недоверие. Адам отвечает обвинением: «Виновата женщина, а за ней Бог. Ты дал мне ее». Ева называет источник произошедшего: «Змей обольстил меня». Здесь и обнаруживается ключевая нить человеческой катастрофы. Обман начинается со слуха, с чужого голоса, который учит иначе видеть Бога, себя и реальность. Адам хотел стать как Бог, сделав его образом силы и победы. В конце он начинает бояться того, кому хотел уподобиться. Человек принимает ложный образ Бога, и постепенно этот образ разрушает все отношения с Творцом, с самим собой и с тем, кто рядом.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 25 августа. Католическая церковь чтит память святого Людовика IX, короля французского. Также чтим память святого Иосифа Колосанса, священника. Два святых покровителя сегодня – король и священник. Чем же прославили они Господа? Король Людовик IX взошел на престол в возрасте 20 лет. Он был примерным мужем и отцом, опекал бедных, больных, лично прислуживал им, был известным государственным деятелем. Умер от тифа 25 августа 1270 года. Второй покровитель сегодня Иосиф Колосанс родился в Арагонии в 1556 году. В молодости собирал ровесников и вместе с ними молился, изучал основы веры. Став священником, основал орден пиаров, цель которого является устройство бесплатных школ. Иосиф руководил этим орденом в течение 52 лет, умер 25 августа 1648 года. Святой Людовик, король, и святой Иосиф, священник, прославили Бога милосердным служением ближнему. А милость означает способность настолько войти в положение другого человека, чтобы видеть мир его глазами, обдумывать проблемы его умом, чувствовать жизнь его чувствами. Милость – это намного выше, чем просто эмоциональная жалость.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: В полдень 23 августа после молитвы «Анджелус» на площади Святого Петра папа Лев XIV обратился с призывом к международному сообществу в связи с эпидемией в Африке. Он выразил также соболезнования пострадавшим от катастрофы в Центральноафриканской Республике и молитвенно вспомнил жертв землетрясения 2016 года в Италии. Святейший Отец заверил в непрестанной молитве о Демократической Республике Конго, где вспышка лихорадки Эбола уносит множество жизней. «Я призываю международное сообщество объединить усилия с местными жителями в борьбе с эпидемией и профилактике, дабы спасти множество человеческих жизней». Папа выразил духовную близость народу Центральноафриканской Республики, оплакивающему жертв обрушения шахты в Замбое. «Да примет Господь погибших, да поддержит и укрепит тех, кто добивается безопасности и порядка на шахтах». Епископ Рима напомнил, что на 24 августа приходится 10-я годовщина разрушительного землетрясения, поразившего центральные регионы Италии – Лацио, Умбрию и Марке. Папа вознес молитвы о погибших, об их семьях и обо всех пострадавших общинах, выразив надежду, что вера и взаимная поддержка помогут восстановить разрушенное. Приветствуя римлян и паломников из разных уголков мира, Лев XIV особо отметил хор Кафедрального собора Гнезна из Польши, семинаристов и руководство папской североамериканской коллегии, а также молодежь из ломбардских городов Бормио и Вальфурва. Перед чтением молитвы «Анджелус» 23 августа папа обратился к паломникам с размышлением над воскресным Евангелием. Христос спрашивает своих учеников о том, кем они его считают. Святейший Отец отметил, что евангельское повествование ставит перед каждым верующим фундаментальный вопрос: «Кто Иисус для меня на моем пути веры?» Из текста Евангелия очевидно, насколько этот вопрос является решающим для ученичества. Хотя 12 апостолов уже разделяли с учителем жизнь и служение, Иисус не стал считать само собой разумеющимся, что они действительно знают Его и постигли тайну Царства Божьего. Сначала, спросив о том, что говорит о нем народ, он обращается непосредственно к ученикам: «А вы за кого почитаете меня?» Епископ Рима подчеркнул, что этот момент является ключевым для учеников всех времен. Вера не дается нам раз и навсегда. Напротив, мы всегда нуждаемся в том, чтобы заново открывать для себя лик Христа и Его Евангелие, углублять Его весть и каждый раз подтверждать выбор нашей жизни, чтобы он был созвучен тому, что мы исповедуем, побеждая соблазн считать, будто мы уже все знаем, и превращать веру в привычку. Вопрос о том, кто для нас Иисус и каков смысл Его присутствия в нашей жизни, возникает каждый день, особенно в молитве и при размышлении над Евангелием. Но он звучит и тогда, когда мы сталкиваемся с нуждами и ранами братьев или в отношениях и обстоятельствах, затрагивающих нашу совесть. Именно в повседневности мы проверяем, является ли Иисус для нас лишь великим историческим деятелем прошлого, или же Он — Христос Божий, посланный ввести нас в любовь Отца и преобразить нашу жизнь и окружающий мир. Давайте научимся не замыкаться в собственных убеждениях и религиозных устоях, но оставаться открытыми для живых, подлинных отношений с Христом, призвал Святейший Отец, и предостерег от веры понаслышке и привычных штампов, когда в нашей вере мы удовольствуемся лишь тем, что слышим от других, не стремясь пережить это в реальной жизни, в то время как Иисус призывает нас к личному ответу, к тому, чтобы узнать Его ближе, позволить дружбе с Ним преобразить нас изнутри в этой непрестанно новой встрече, которая может потребовать от нас идти невиданными путями и делать выбор, отличающийся от того, что мы себе представляли. Это касается как личного духовного пути каждого, так и пути всей Церкви и ее пастырского выбора, когда порой возникает искушение просто действовать так, как было всегда. Вместо этого необходимо часто задавать себе вопросы: «Кто Господь для меня? Знаю ли я Его по-настоящему? Чего требует от меня Его Евангелие сегодня? Какие шаги я должен совершить?» Епископ Рима призвал молитвенно обратиться к Пресвятой Деве Марии, неустанно искавшей волю Божью через своего Сына, чтобы она направляла нас на пути веры.

0: 24 августа Святейший Отец принял в Ватикане членов Федерации Марсодету из испанского города Толедо, прибывших в Рим по случаю 45-летия основания этой организации. Папа поблагодарил Марсодету за служение людям с интеллектуальной инвалидностью и детским церебральным параличом и пожелал им, дабы Господь благословил их труды. Непростую, часто незаметную работу, но именно в ней особенно ясно открывается возможность встретить Христа в лице каждого человека. Лев XIV напомнил евангельские слова: «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Умение узнавать взгляд Христа в жизни самых слабых и уязвимых помогает всему обществу стать более человечным и христианским. Святейший Отец подчеркнул принципы работы Федерации – солидарность, защиту достоинства каждого человека, его полноценную интеграцию в общество. Усилия ради общего блага позволили организации заручиться широкой институциональной поддержкой. Возвращаясь к истокам, Лев XIV с благодарностью вспомнил священника Марселино Касаса Пуэнте, который более 40 лет назад положил начало тому, что казалось лишь мечтой, чтобы ни одна семья, в которой есть человек с интеллектуальной инвалидностью, не оставалась в одиночестве перед своими трудностями. Сегодня эта мечта стала реальностью. Федерация может по праву гордиться тем, что помогает множеству людей, воплощая в жизнь то, о чем Святейший Отец говорил во время своего недавнего визита в Испанию. Любовь Христова влечет нас к братьям, и милосердие, забота, с которыми мы откликаемся на призыв Господа, это мерило подлинности нашей веры. Папа вознес молитву, дабы Пресвятая Богородица сопровождала членов Федерации в их миссии, поддерживала в трудные моменты и помогала неизменно обращать взор к Господу, а их служение оставалось примером для церковной и социальной деятельности.
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
2: Адам и Ева сделали себе одежду, но все равно чувствовали себя нагими. На первый взгляд это непонятно, если человек прикрыл тело, почему он продолжает считать себя незащищенным? Именно эта странность позволяет увидеть в рассказе «Бытия» не просто историю о наготе. Похоже, смоковные листья должны были скрыть тело, но не смогли скрыть человека. Эту перемену рассказ помещает буквально в одну строку. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Речь не о том, что прежде их глаза были закрытыми, они начинают видеть иначе, и первое, что открывается этому новому взгляду – собственная нагота. Открытые глаза здесь не освобождают человека, они вводят его в новое восприятие. Адам и Ева начинают видеть одни вещи и оставаться слепыми к другим. Именно так рассказ «Бытия» постепенно выходит за пределы одной истории. Он говорит и о нашем сегодняшнем взгляде. Начинается все с разрыва с Богом, и первое, что человек узнает о себе – собственная нагота. Мы привыкли связывать наготу прежде всего с сексуальностью, хотя здесь она открывает гораздо более широкую реальность. Нагота – это отсутствие защиты, того, кто прикроет, отсутствие связи, когда человек знает, что рядом есть другой. Разрывая доверие с Богом, Адам и Ева теряют отца, хранителя, точку опоры, источник. Они оказываются одни. Если их отвергнут, их некому принять. Если упадут, некому поднять. Так выглядит человек, оставшийся без защиты в результате греха. Адам и Ева берут листья смоковницы. Здесь рассказ впервые называет дерево. В Евангелии смоковница учит распознавать происходящее. По ее ветвям можно понять, что приближается весна. Но Адам и Ева используют эту мудрость иначе, для собственной защиты. Покров они не получают, а делают своими руками. Сами срывают листья, переплетают и надевают на себя. Когда нас спрашивают «Кто ты?», мы часто начинаем перечислять то, что сделали. Работа, образование, способности, успехи, отношения. Собственное «я» начинает казаться чем-то, что нельзя просто показать. Его нужно оформить, сделать приемлемым. Мы словно предъявляем свои дела вместо себя. Вот мои листья, вот чем я могу прикрыться. Собственные руки могут сделать множество вещей, но они не могут сделать самого человека. Смоковные листья работают, пока человеку нужно спрятаться от собственной уязвимости. Но когда приходит Бог, выясняется, что Адам все еще наг. «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Он прикрыл тело, и все равно при встрече с Богом ему хочется исчезнуть целиком. Глаза уже сделали свое, человек увидел себя и испугался своей наготы. Теперь той же перемене подвергается слух. Адам и Ева слышат шаги Бога, и в них уже чудится угроза. То, что прежде было знаком радостной встречи, теперь слышится как предупреждение. Внутренняя перемена начинает менять даже способ, которым они воспринимают внешний мир. Бог приближается, и человек делает то, чего прежде не мог бы представить, прячется от него. Связь с Богом разорвана настолько глубоко, что Адам начинает воспринимать его как того, от кого нужно спасаться. «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты?» После всего, что произошло, этот вопрос можно было бы принять за последнее предупреждение, как будто Бог уже знает ответ, и теперь остается только обнаружить беглеца и вывести его из укрытия. Но есть в нем одна деталь, которую русский перевод почти не позволяет услышать. В языке самого текста это короткое «где ты» звучит как «аека». Это вопрос того, кто ищет не виновного, а потерявшегося. Так зовет отец своего потерявшегося ребенка, так мать ищет глазами своего малыша. Здесь вопрос о месте становится вопросом о самом человеке. Потерять ребенка из виду значит на несколько минут оказаться внутри совершенно другой реальности. Все внимание сжимается до одного вопроса – где он? Что с ним? Почему его больше нет рядом? Так звучит Божий вопрос. Бог ищет тех, кого прежде хранил, кому доверил свое творение и кого создал по своему образу. Поэтому «где ты?» рождается из разрыва доверия между отцом и его детьми, из той самой утраченной отцовской связи. Адам отвечает: «Я услышал голос твой в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Получается нечто невероятное. Человек боится взгляда отца. Тот самый ребенок, который прежде жил под заботливым взглядом, теперь прячется от него, потому что предполагает, что отец увидит его и отвергнет. Так рождается самое опасное заблуждение. Человек начинает думать, что и Бог видит его таким, каким он теперь видит себя – неправильным, непривлекательным, недостойным любви. Бог словно останавливает эту новую мудрость человека одним вопросом – «Кто сказал тебе, что ты наг?» Этот вопрос можно услышать глубже, чем просто как вопрос о произошедшем. Откуда человек знает, что он должен стыдиться себя? Кто научил его считать собственную уязвимость недостатком, себя ошибкой, а Божий взгляд – взглядом, перед которым нужно оправдываться? В этом и состоит глубина обмана. Человек перестает доверять Богу и одновременно приписывает Богу собственное недоверие. Адам отвечает обвинением: «Виновата женщина, а за ней Бог. Ты дал мне ее». Ева называет источник произошедшего: «Змей обольстил меня». Здесь и обнаруживается ключевая нить человеческой катастрофы. Обман начинается со слуха, с чужого голоса, который учит иначе видеть Бога, себя и реальность. Адам хотел стать как Бог, сделав его образом силы и победы. В конце он начинает бояться того, кому хотел уподобиться. Человек принимает ложный образ Бога, и постепенно этот образ разрушает все отношения с Творцом, с самим собой и с тем, кто рядом.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!